0: Доброе утро, уважаемые слушатели. Доброе утро, друзья. Доброе утро, Таджикистан, мой красивый и зеленый Душанбе. Сегодня 24 июля 2026 года. Каждое утро это подарок. Оно приходит без громких обещаний, но приносит с собой самое ценное. Возможность начать все заново, сделать еще один день шаг вперед и встретить дорогих людей и наполнить этот день душевными событиями. И мы счастливы, что именно сейчас вы разделяете эти первые минуты нового дня вместе с нами. Вы на волнах радио Таджикистан, а это значит, что начинается программа «Насими суп». И, как обычно, если вы слышите мой голос, значит, где-то за горизонтом уже улыбается солнце, город постепенно наполняется жизнью, а впереди нас ждет еще один день, полный новых возможностей, добрых встреч и счастливых мгновений, друзья. И, конечно, я не одна. У микрофонов сегодня голоса вашего эфира. Я Тамирис Набизот и человек, которого мне всегда особенно приятно приветствовать. Он тот, рядом с которым каждое утро становится по-настоящему добрым. Настоящий профессионал, интеллигент, прекрасный собеседник и человек с большим сердцем. Мой коллега и друг из Фондер Насыров. Доброе утро.
1: Друзья, большое. Я контролирую, я вам хитарив, когда они говорят.
0: Это позитивное начало дня.
1: Да, сватый. Мин бад субро барномаро аз соати 5 оғоз мекунем.
2: То соати 9.
1: Тамом. Хуб, як нафаре мегӯяд ки ҳамеша принципи асосиро дар хотир доред ки сифати зиндагии шумо аз сифати муоширататон вобаста аст. Ана ҳамин чизе ки пештар шумо гуфтед. На танҳо ба дигарон, балки муносибат бо худ низ. Шумо чизеро ба даст меоред ки сари он тамаркуз мекунед. Агар шумо дар ҷустуҷӯи чизҳои мусбат бошед, мутмаин бошед ки ба он ноил хоҳед шуд. Ин қонуни асосии табиат аст. Дуруд ба мардуми заҳматкашу меҳнатдӯст. Хуш омадед ба шунидани барномаи худатон Насими Суб аз радио Тоҷикистон. Имрӯз 24 июл соли 2026 аст. Ба он хотир ман махсус имрӯзро қайд кардам ки як нафар сар пурсон шуд ки ҳамирӯз чандум буд. Ман гуфтам, намедонам, душанбе аст, се шанбе аст. Як табассум карду.
0: Як шанбе.
1: Ва ҳам як. Гуфт чӣ рӯз фаромӯш мешава, гуфт мешава. Лекин воқеан гуфт гуфт мешава ки инсон рӯзро санаро масалан душанбе, чоршанбе ё кино мефаҳмам кадом рӯз аст, фаромӯш мекунад, ин гуна ҳам мешавад. Хуб, дар ман ҳам буд баъзе ҳолатҳое мешавад ки масалан ҳамин саҳар пурсид коргардон пештар аз пурсид ки имрӯз чаршанбе буд, чоршанбе гуфтам мебахшед ҷумъа. تصور کنید یکی امروز روز فراموش شد. این گناه همه شود. خوب بعضا وقت میشه که انسان فکرش خیالش با شاید با طرف های دیگر است. شاید آخری ماه است. با طرف گنران است. اگم کار رو گپی دیگر است. لیکن اصلا میدونید چی است. امروز جمعه است و بیوید پیش از اون یک بعضی بخش رو من اعلان میکنم برای شنوندگان و بعدتن баъдтар боз суҳбат рӯ идома медиҳем. Имрӯз мо пешниҳоди шумо мекунем тақвими рӯз, баъзе хабарҳои ҷолиб ҳам дорем, дорем як саҳифаи дигар дорем бо номи агару магар. Як суол пешниҳодатон мекунем вобаста ба агар ҳаст. Агар намедонам фаҳмаха дар рафти барнома пешниҳодатон мекунам ки чӣ гуна аст. Ва баъдан як викторинаи дигар дорем бо забони русӣ. Шумо метавонед ки дар ин бахш ҳам бо забони русӣ фар надорад, ҳам бо забони русӣ ба суолҳо ҷавоб бидиҳед ва ҳам бо забони тоҷикӣ. Ин муҳим нест ки шумо бояд ба забони русӣ суҳбат кунед. Яъне аммо мо бо забони ҳам русӣ, бо ҳам бо забони тоҷикӣ суҳбат хоҳем кард. Вале ва дӯстони гиромӣ, имрӯз мо дар фарҷоми ҳафта қарор дорем барои онҳое ки албатта мисли мо дар корҳои ҳастанд ки аз душанбе то ҷумъа фаъолият мекунанд, кор мекунанд. Хуб, паго ва пагои дигар аллакай рӯзи истироҳатӣ аст. Як суоле ки дар рафти барнома шунавандагони гиромӣ шумо ҳар лаҳза метавонед ки занг бизанед ва перомони он мо то охири барнома суҳбат хоҳем кард. Андешаи шуморо мехоҳем бифаҳмем ки ҳафтае ки сипарӣ шуд аз душанбе то ба ҷумъа чӣ бурду чӣ бохт дошт. Як ҳафта аз умри мо, аз соатҳое ки барои мо дода шудааст сипарӣ шуд ва он барои мо чӣ гуна гузашт? Чӣ нақшаҳое ки доштед амалӣ шуд ё ин ки нашуд? ё дар умум зиндагӣ якранг гузашта истодааст ё ин ки як навгониҳо ҳам дорад?
0: Я думаю, что, друзья, когда наступает лето, даже при том, что люди все работают в будние дни, все чаще появляется такое радостное ощущение, потому как светит солнце, и мы, конечно же, не забываем, что мы живем в потрясающей республике, где всегда голубое небо, слава Богу, всегда светит солнце и столько благ. Я не знаю, например, как другие люди, но я всегда радуюсь. Я вот каждый день выхожу, я вижу, насколько все хорошо и спокойно. И ты вот идешь, утром особенно, мы рано приходим в студию, и по дороге ты успеваешь насладиться вот этим утренним моментом. Имеет какое-то свойство, именно утренние какие-то минуты, этих свойств нету в других половинах дня, согласны?
1: ببینید مثلا شما نسبت به من گمان میکنم که بیشتر سفر کرده دیده در دیگر کشورها بوده در البته و همین در کشور ما اصلا چهار فصل هست و خصوصا من که در دهه زندگی میکنم اینها رو گویم میبینم و خوشی هایش رو خوبی هایش رو و دیروز هم در فیسبوک هم در شبکه شخصی خود در اینستاگرام یک نوار گذاشته بودم در اونجا من گذاشتم نوره و گوش نکرده بودم که چی است. وقتی که بعد باز صدای خودم رو شنیدم که چه خیلی اومد است گفتن در اونجا نگاه کردم که غیر از اونه که من صحبت میکنم باز آوازی پرنده هست، آوازی مرغ هست، آوازی خروس هست، یعنی یک افکتی طبیعی، افکتی عجیب داده است. هم منظره ده ها بگذار یک تل و تپه ها باشد، هم باز این صدای پرنده ها یک افکتی طبیعی بسیار عجیب برام اومده است.
0: Деле не понимаю иногда людей, которые говорят, ну, к примеру, рилсы в Инстаграме, да, все пытаются как-то там капкатом что-то туда наложить, какую-то музыку, но я за то, что вот как вы сейчас отметили, звуки птиц, пение птиц, шум реки – это естественный капкат, который украшает каждый наш рилсы. И поэтому я все-таки придерживаюсь того мнения, что нет ничего лучше в этой жизни натурального и природы.
1: Эффектует обиаса. Хоб, мы оба с чан лаза, с чан як срут бар мы гардем, когда он еще раду, як срут, я мин зур баруш мы омодан.
0: Ему не терпится, друзья, и мы с вами будем снова после музыкальной паузы.

0: Итак, друзья, мы снова с вами. Я надеюсь, что вам понравилась наша мелодия, потому как наш звукорежиссер очень тщательно старается. Итак, друзья, напомню, сегодня 24 июля 2026 года. История — это не только даты и события. Это судьбы, людей, открытия и решения, которые повлияли на мир. А сейчас самое время вспомнить, что произошло именно в этот день в разные годы. Напомню, 24 июля — это 205-й день года. До конца года остается всего лишь 160 дней. Итак, друзья, сегодня празднуется Международный день заботы о себе. Учрежден в 2011 году по инициативе одноименного фонда. Цель – подчеркнуть важность заботы о собственном здоровье, включая физическое, психологическое и эмоциональное благополучие. В 2019 году Всемирная организация здравоохранения объявила месяц заботы о себе с конца июня по конец июля. А также 24 июля считается Международным днем частного детектива, то бишь сыщика. Это день рождения первого частного сыщика Жена Видока. А также сегодня в Вануату празднуют День детей. В России сегодня День кадастрового инженера. И самая прекрасная профессия, мне кажется, сегодня День флориста, друзья. Угу. Пользуясь случаем, поздравляю всех-всех-всех наших слушателей, кто так или иначе связан с этой профессией, потому что это очень красивая, эстетичная профессия. Да. Собирать каждый день прекрасные, красивые букеты, радовать людей, быть причиной какого-то хорошего, прекрасного события – это потрясающе. Да. А также в Эквадоре сегодня День Симона Боливара. В этот день в стране чтят память национального героя, полководца, освободившего Эквадор во времена тяжелых событий. А также в США сегодня празднуется внегласный день кузенов. Mm-hmm. Так что поздравьте всех своих двоюродных братьев, сестер, они же наши кузены.
1: Хуб, амигуна аз боз чанд хабару воқеҳои дигар ҳаст, каме баъдтар боз албатта мо бароятон пешниҳод хоҳем кард. Ва дӯстони гиромӣ, як мо гуфта будем ки ҳафтаи сипари шуда бароятон чӣ гуна буд, чӣ бурд дошт, чӣ бохт дошт ва дар умум чӣ чизҳоро паси сар кардед, оё нақшаҳоятон амалӣ шуд ё на, ва барои ҳафтаи дигар чӣ нақшаҳо дар пеш доред. Як нафар барои ман навиштааст ки ҳар ҳафтаи ман як хел аст, як нафари дигар шунавандаи мо навиштааст ки ҳаме рӯза шагу қабул аст. Қабул аст, аммо гумон мекунам ин гуна аст. Вақте ки мо ва шумо мақсад аз субҳ ҳар рӯз вориди корхона мешавем, фарқ надорад ки мо чӣ кор мекунем, рӯзноманигор ҳастед, омӯзгор ҳастед, ё ин ки соҳибкор ҳастед, ё дар ҳар соҳае ки бошед, инсон бояд ки як мақсади муайяни худашро дошта бошад. Бидуни мақсад, масалан аз хона баромадан намедонам чӣ гуна мешавад. Шумо аз хона мебароед барои кор, ҳадаф рафтан, омадан, барномаи насими субҳро бурдан ва боз ба хона баргаштан бошад. Агар гумон намекунам ки инсон бо ҳамин шакл муваффақ мешавад. Акнун инҷо ман худамро мисол овардам, лекин дар ҳар кор ҳам инсон бояд ки як мақсади муайян дошта бошад. Мақсад аз ҳамун ҳатто ҳамун худи кор кардан ки мақсад имрӯз насими субҳро бурда истодаед, шояд ки ба оҳистагӣ ягон боз барномаҳо бештар мешавад, ё ки соати эфир зиёдтар мешавад, ё хуб дигар нақшаҳо албатта дар инсон бояд бошад. Чунон ки мо дар барномаи аввалӣ гуфтем ки мо ба оҳистагӣ моро якбора ҷангу ҷидол накунем, мо ба оҳистагӣ баъзе бахшҳо пешниҳод мекунем гуфта будем, ва албатта аз рӯзи чоршанбе баъзе бахшҳои мо пешниҳод шуд, аллакай бахши гол пешниҳод кардем, бахши хуб суолу ҷавоби дигар пешниҳод кардем, имрӯз боз ду бахши дигар дорем. Хуб дӯстони гиромӣ, мо биёед баъд аз шунидани як суруд бармегардем ба
0: назвонок.
1: Биёед аввал қабул мекунем ва баъдан баз ба бахши викторинаи русӣ мегзорем.
0: Да, конечно.
1: Лабай. ҳамаги 3 ё 4 сония сабр накарданд, на? Нафар дигар аст, мешнавем. Ду бисту ҳафт шаст, ду бисту ҳафт шаст, биз ҳар лаҳза шумо метавонед дӯстони гиромӣ занг бизанед. Дар тӯли барнома аз он қисса бикунед ки ҳафтаи сипари шуда барои шумо чӣ гуна буд, чӣ бурд дошт, чӣ бохт дошт, кадом нақшаҳоятон амалӣ шуд ва ба ҳафтаи нав боз чӣ нақшаву корҳо доред. Лабай.
0: Алло.
2: Алло, салому алейкум.
1: Дуруд
0: ба шумо. Доброе утро.
2: Доброе утро. Салом, субҳ бахайр, бародари. Олехолова. آقای مهربان.
1: سلام باشد. نامتون چی است؟ از کجا زنگ میزنید؟
2: بنده مازوچون مازاد هستم، مخلص دائمی شما از نوای کشانی دهای نوآباد.
0: تشکر. добро пожаловать в эфир.
2: برادر درباره روزای نه گفت من در نوای در شهر خوجام بودم به حد روزی گفتی از شهر خوجام و از اونجا دیدم کردن خیلی روزای خوب بود و امروز باز برمیگردم به رادیو تاجیکستان و با صدای شنبه که با شما واخر میکنم خیلی خوشحال از اون هستم.
1: سلام باشید، تشکر. تشکر که هستید. اگر درخواست
2: برادر جان یک از ترانه درخواست میکنم از یادی نوزاد برای مخلص های فوتبال تاجیکستان و تمام مخلص های تاجیکستان.
1: تشکر زیاد برای تماستون. حتما همین سفر کردن، یک جو رفتن، یک گویم به خول عصب رو گوگو اورم کردن هم خوب است. من یک میدونید چی بود، هفته گذشته با گمونم از من خواهش کردن که باید با یکون جو رویم برای استراحت، باید گروه خودمون هم وقت نبود، هم کار بر اومد، هم میدونید کار دیگر شد که در خونه کودک ها گفتن که ما باید که پدر یکون جو پیکنیک رویم، فقط خودتون می روید، صورتتون رو می بینیم، تمام ما هم بیاد خیلی میکنیم در خونه پیکنیک میکنیم. دیگر ما نرفتم، با همون صورت نرفتم، اما کودک ها جمع کردن در خونه شد پیکنیک. اما روزی من هم روزی Яне пикники гуем хонаки шуд.
0: Это как и волки сыты, и овцы сыты.
1: Бале, бале, амин гуна шуд. Суруд дарёв шуд гуман мекунам. Бале, дарёв шуд. Суруди дархосе аз жунеби шунаванда ро пешниҳоди шумо мекунем ва баъдан боз ба сӯҳбати хеш дар бахши викторинаи русӣ бармегардем.

0: Итак, друзья, мы снова вместе. Вы в эфире программы «На семисок». Каждый новый день когда-то был настоящим, а сегодня стал частью истории. Давайте вместе узнаем, чем знаменательно 24 июля и какие события произошли в этот день. В 1701 году, 24 июля, основан Детройт. Основателем города, тогда это был поселок для торговли мехами, стал управляющий французскими владениями в Северной Америке Антуан Кадиллак, имя которого увековечено в марке автомобиля, кстати, да. В 1870 году, прошу прощения, в Нью-Йорк прибыл первый трансконтинентальный поезд из Сан-Франциско. В 1911 году, 24 июля, американский археолог Хайрам Бингем открыл в Перу потерянный город империи инков Мачу-Пикчу. Кстати, посмотрите, может быть, в Ютубе очень много интересных документальных фильмов касаемо Мачу-Пикчу, вы откроете для себя очень много интересного. В 1928 году, 24 июля, в Индии Николай Рерих основал Урусвати. И в 1938 году компания Nestle выпустила первую партию самого известного в мире бренда растворимого кофе, на котором, кстати, много до сих пор сидят, да, люди?
1: Да.
0: Nescafe, благодаря которому этот напиток обрел свою популярность.
1: Базан вақт як одат ҳам шудааст ки хусусан барои банда қариб ки ҳар субҳ бояд ки қаҳва бинӯшам. Намедонам ин хуб аст ё ин ки ҳатто намедонам, на хобро рафъ мекунад, на хобро меорад, ягон таъсираш намефаҳмам. Фақат мисли ки организм талаб мекунад ки ҳамин чизро бояд бинӯшам. Ҳамин хеле шудааст.
0: Ну на самом деле, знаете, как кофеин в чрезмерном его количестве очень сильно вредит здоровью, особенно сердечно-сосудистой системе. Вот, поэтому не рекомендуется пить кофе ночью. Кстати говоря, друзья, сейчас немного надену на себя корону. Я являюсь экспертом кофе, у меня есть международный сертификат. Я обучалась в академии бариста. И то есть, смотрите как. Есть, например, кофе обычный, тот, что мы пьем каждый день, да, например, американо, капучино, латте, эспрессо, макиато, там разные виды. И есть кофе специально без кофеина, называется оно декаф. Почему оно без кофеина? Потому как, например, обычное кофе прожаривается, и после прожарки, ну, как обычно, заваривается. Если это растворимый кофе, он как бы, как говорится, это просто одно название от кофе. Потому что если ты хочешь действительно выпить кофе, то там очень-очень большой процесс. Прожарки, арабика, то есть там очень-очень-очень много всего. И экстракция должна быть очень хорошая. А декаф на этапе прожарки изымаются вот эти вот зерна, то есть те самые кофеиновые, да, для вкуса, который мы чувствуем, и получается декаф. Люди, у которых есть проблемы с сердцем, кто, например, не хочет выпить кофейку, но боится, что ночью не заснет.

0: Итак, так, сейчас. Вопрос сегодняшнего дня к нашим слушателям. Их несколько вопросов. Я сейчас озвучу один из. Друзья, будьте внимательны, слушайте. Какой орган человеческого тела способен полностью восстановиться после значительной потери ткани? А. Сердце. Б. Печень. В. Легкие. И свой тут видит
1: ответ. Чего же? Да, но на то, что не громче, что мы там откинули замки за нет, бо там осмотр где-то был, а мы до 26, до 26 бис. Вахта, ки алгоритм вариант пешниот ме шавад, гумне кранки хеле жавоб донан хам хеле сода ва осон хам ме шавад.
0: Да, потому как, смотрите, друзья, вопросов у меня несколько, но они не такие сложные на старте, но по мере возрастания их сложность тоже будет...
1: Да, я на фардар хоти...
0: А, на звонок.
1: Ламай.
2: Добрый день, я Усмом из района Глисты. Всем привет, работникам радио Таджикистана.
0: Доброе утро, добро пожаловать.
2: Да, спасибо вам. Это второй вариант, по-моему, печь.
0: А вы уверены?
2: А сердце никогда восстановить невозможно, а второй вариант.
1: Печень.
0: Ага, то есть вы не меняете свой ответ, верно?
2: Нет.
0: Ну что ж, я вас поздравляю, вы абсолютно правы. Действительно, органам человеческого тела, способным полностью восстановиться после значительной потери ткани, является печень. Поздравляем! Мы прям всей студии вам аплодируем, вы просто не видите, что здесь происходит.
1: Томрис ишора дорад, ки ягон дархост шунавандаро қабул куне.
2: Алло.
1: Шумо ро мешунавем.
0: Алло, добре утро.
2: Да, я хочу послушать песню в исполнении народного артистка республики, популярного певца Оет Бегима Сабзалива, какой-нибудь пирный песню. Спасибо вам большое.
0: Хорошо, спешим вам напомнить, уважаемые слушатели, если в нашей, как говорится, картотеке музыкальной имеются те композиции, которые вы просите нас поставить в эфире, с огромным удовольствием и уважением к вам мы, конечно, это включим. Кстати, друзья, второй вопрос очень интересный и немного даже веселый, я бы сказала. Ага. Внимание. Какой месяц имеет 28 дней? А. Это февраль. Б. Это январь. В. Это все месяцы.
1: Да-да.
0: Номер нашего эфира 227-6020. Мы ждем от вас обратной связи. Вопросы, я думаю, что не такие сложные. С ними справится даже пятиклассник, я думаю.
1: Дар авал мы кушиш кардем, ки хамин гуне як суал хой гуем, нисбатан солда пешнёд шумо кунем. Ва бадан ба охистаги, бо мы метавонем ки ба суал хой гуем, а муракабтар хам узорем.
0: У нас звонок.
3: Алло.
0: Доброе утро.
3: Манас
0: Купанас. Добро пожаловать. Слушаем вас.
3: Это вместе.
1: Мой феролаз. Ну, матон, чи буд? Сады радиасон кам тарак балан тарак аз. Бубинет, масалан, сола мигуна буд ки, кадом мо 28 руз дурад. Кадом моҳо 28 руз дорад, намигуна.
0: Яъне
1: январ, феврал, ёки ҳамаи моҳо. Ба фикри шумо фақат моҳи... Ага. Дигар моҳо надоранда 28 руз.
0: Итак, вы не хотите менять свой ответ. То есть вы придерживаетесь. Хорошо. С большим уважением мы принимаем ваш ответ, но, к сожалению, ваш ответ неверный.
1: Бан, ам хадар хосам кумак на, ки кадом мохо 28 руз дуран, да? Бо мисан мохо.
0: Почему неверный, я сейчас вам объясню, потому как каждый месяц имеет у нас 28 дней. Просто в феврале он заканчивается на 28-м, на 29-м дне.
1: Бале. Ну, я

0: گویم پیشنهادی کمک کرده بودم با این کس.
1: نه.
0: بله. خب شخص دیگر است. لیکن از مو این سوال رو جمع از کردیم گمونم. بیاد با دیگر سوال بسریم و بعدا شنوانده قبول
1: بکنیم. ده Итак, друзья, следующий вопрос к вам. Как называется наука о землетрясениях? Uh-huh. Геология, сейсмология, метеорология.
0: Vale.
1: Так, у нас звонок.
0: Начинаем. Сол работы, я так ровно кремем. Дуби сав шас, да, дуби сав шас, бис, ба, да, зачем данный сол, что надо гонить громишь, мы метаем, как там осмирять.
1: Да. Итак, друзья, напомню. Как называется наука о землетрясениях? А. Геология, Б. Сейсмология и В. Метеорология. Так, у нас звонок.
0: Лабай.
2: Алло. А, шалом алейкум. Здравствуйте, Томми Ви.
1: Доброе утро. Добро пожаловать.
2: Это проси вопросы, не поставьте эти варианты. Это сейсмология.
0: Там, да-да. Шнавандой мод, шнавандой мод.
1: Нет.
2: Вопросы. Вопросы поставьте эти... варианты.
0: Там бе вариант.
2: Без вариантов.
0: Хабула.
2: Сейсмология.
0: Хабула. Ташакур вашему...
1: Мы принимаем ваш ответ. Это Вали. Абсолютно верный ответ. Поздравляем вас.
2: Спасибо.
1: Хорошего дня вам.
0: خب دوستان گرامی من پیشتر گفته بودم و بار دیگر میگویم که ما در اول کوشش کرده استیم که اگه بعضی سوال های رو واقعا ساده تر پیشنهاد شما کنیم که به خاطر گویم در صبح اونقدر به خول شما رو غم مدهیم و بعدا از هفته های آینده ما کوشش میکنیم که سوال های مرکب تر باشند اگر وریانت هم باشند وریانت های باشند که مثلا برای بیشتر اندیشه کردن و همزمان میشود که بی وریانت هم پیشنهاد کنیم این یعنی گویم که آغاز کار است خب دوستان گرامی
1: На самом деле, друзья, как я говорила ранее, у нас есть по трудностям, да, если так оценивать, очень разные вопросы. Но потому как у нас утренняя программа, и мы стараемся со Свондером максимально позитивно провести эфир, мы стараемся с утра не загружать ваши мысли. А так, конечно, если вы хотите посложнее, мы вам в следующих эфирах... да.
0: خب دوستان گرامی ما باز برمیگردیم به همین بخش بخشهای دیگر و بعضی خبر ریزه ها نیز داریم از هر باب بعد از شنیدن یک سرود.

0: ولی ما به خاطر نکوکاری با به خاطر تفریح صبح شما اومدیم که برایتون بگیم روز بخیر. شاید که بعضی ها نو از خواب خستند. شما رادیو تاجیکستان رو میشنوید، این برنامه نسیم صبح است و ما مستقیما با شما هستیم.
1: Итак, друзья, напомню, мы с вами в эфире программы «Насиме Суп». И сегодня хочу поделиться очень-очень важной рубрикой. Сегодня, 24 июля 1992 года, покинул этот мир Гаврил Илизаров, о котором я расскажу ниже. Есть люди, после которых медицина уже никогда не остается прежней. Сегодня хочу рассказать вам именно о такой великой личности и хочу посвятить несколько минут человеку, чья судьба стала примером служения людям. Гавриил Абрамович Илизаров – хирург, который не просто лечил людей, а буквально менял их судьбы. Благодаря его труду тысячи пациентов в прошлом и миллионы нынче снова смогли сделать свои первые шаги, а его имя стало символом надежды и человеческого мастерства. Гавриил Илизаров – советский хирург, травматолог, академик РАН, Российской академии наук, создатель ортопедического аппарата, названного в честь его имени. Есть люди, чьи открытия продолжают спасать жизни даже после того, как их самих уже нет рядом, к великому сожалению. Именно таким человеком был Гавриил Абрамович Илизаров. 24 июля 1992 года ушел из жизни выдающийся советский хирург-ортопед. Кстати, друзья, разработанный им аппарат Илизарова стал настоящим прорывом в медицине. Его уникальный метод лечения сложных переломов, деформаций и заболеваний костей позволил вернуть здоровье и возможность свободно двигаться миллионам людей. А также сегодня аппарат Илизарова применяется во многих странах мира, а его научное наследие продолжает помогать врачам спасать пациентов. Кстати, друзья, его одним из выдающихся учеников является доктор Кудзаев. Доктор Кудзаев Казбек. Он принимает своих пациентов во Владикавказе, это Северная Осетия. И как раз так и продолжителем вот этого вот важного пути является доктор Кудзаев. И, кстати, к вашему сведению, Кудзаев является отцом очень известного рэпера Мияги. Mm-hmm. Вот, я думаю, что вы его тоже все знаете. И продолжим. Как считал вообще доктор Илизаров, что нужно делать и какие методики применить для того, чтобы человек побыстрее восстановился после каких-то сложных переломов. По его мнению, если кость растягивать очень медленно, примерно по 1 мм в день, организм начинает формировать новую костную ткань. Это открытие Гаврила Илизарова произвело революцию в травматологии и ортопедии и до сих пор применяется во многих странах мира. Метод Илизарова основан на принципе «напряжение рождает регенерацию». Сегодня мы с уважением вспоминаем выдающегося врача, чье имя навсегда вписано в историю мировой медицины. Так что, друзья, да, действительно очень печально, что такие великие люди покидают нас, потому что, смотрите, человека нету с 92-го года, это 34 года назад он покинул нас. До сих пор множество людей, миллионы используют его изобретения в области медицины, в области хирургии, травматологии, и миллионы людей нынче не только по Российской Федерации и стран СНГ, но и на Западе, используя аппарат Илизарова, встают на ноги и делают свои первые шаги. Пусть его душа покоится с миром, и земля ему будет пухом.
0: Бале-бале. Барой амин мегуем ки аз инсони наку номи наку мемонат. Мегуна аст. Бале. خوب دوستان گرامی ما یک بخش دیگر داریم، یک حدودی 6 یا 7 دقیقه دیگر در اختیار نیست داریم. امی وقتی ما تستر مگذارد چی خیلی هست نفهمم. خب ما بیت مگذاریم با بخش اگر و مگر.
2: اگر و مگر، اگر و مگر.
0: ش шунавандагони гиромӣ, мо дар ин бахш як суол пешниҳоди шумо мекунем, ҳамагӣ як эссе ё чор нафарро метавонем ки қабул бикунем. Суол чунин аст ки дар ум аксари суолҳои мо дар ин бахш бо агар шуруъ мешаванд. Суоле ки имрӯз мо мехоҳем матраҳ бинамоем ҳамин аст ки агар аз роҳ маблағ ёбед, тасаввур кунед ки як намефаҳмам, бияд 100 ҳазор сомонияш мегӯем, агар аз роҳ 100 ҳазор сомонӣ ёбед, онро сарфи чӣ кор мекардед? 2760-2760-20 метавонед ки ҳар лаҳза занг бизанед. Як пештар аз ман як нафар пурсид ки бахшҳои дигаратон чӣ аст, ман нагуфтам, ман акнун эълон кардам. Агар аз роҳ 100 ҳазор сомонӣ ёбед, онро сарфи чӣ хоҳед кард? 2760-2760-20 ҳар лаҳза шумо дӯстони гиромӣ метавонед ки тамос бигиред ва андешаи худатонро бигӯед. як хабар инҷо дарёфт кардам, вобаста ба ҳамин гармии ҳаво аст. мехоҳам онро пешниҳоди шумо кунам, хабари ҷолиб ҳам ҳаст. гармии хатарнок мегӯяд ки ба яке аз муҳимтарин таҳдидҳои иқлимии асри 21 табдил ёфтааст. тадқиқотҳои нав нишон медиҳанд ки ҳарорати ниҳоят баланд ҳарчи бештар ба қайд гирифта мешавад. ҳоло тақрибан 70% аҳолии ҷаҳон ҳамасола ба фишори шадиди гармӣ дучор мешаванд. давоми ин хабарро баъд аз қабули шунаванда пешниҳодатон мекунам. лабай дуруд ба шумо.
1: доброе утро.
3: агар ман ҳамин 100 ҳазор сомонӣ ёбам ба радио ба газета менавишам, агар соҳибан пулаша ҳамя хуро ба соҳибан бармегардонам.
0: беҳтарин, беҳтарин. ман бовар кунед ин чизро интизор шояд аз баъзеҳо интизорӣ доштам ки мегӯям бармегардонам, лекин таҷрибаи зиндагӣ нишон медиҳад ки дар чанд солаи охире ки ман мушоҳида кардам дар фикри баргардондан на ҳама ҳаст. барои шумо ташаккур мегӯем. бале бале, муҳимтарин чиз ҳамин аст. бале, ташаккур барои тамосатон ва барои андешаи солим. 2760-2760-20 метавонед ки шумо низ шунавандагони гиромӣ занг бизанед ва андешаи худро бигӯед ки агар аз роҳ маблағ меёбед, тасаввур кунед ки як тақрибан 100 ҳазор сомонӣ аст, онро сарфи чӣ хоҳед кард? ман ҳамон давоми хабарро пешниҳоди шумо мекунам. тибқи натиҷаҳои тадқиқот, ҳарорати баландтарини рӯзона ба ҳисоби миёна дар ҳар 10 сола то 027 дараҷа ва ҳарорати шабона то 032 дараҷа зиёдтар мешудааст. дар баробари ин ҳарорати шабона бо суръати бештар боло меравад. шабҳои тропикӣ барвақттар оғоз ёфта тӯлонитар давом мекунанд. дар давраҳои гармии шадид низ бештар тул мекашад. тағйироти назар аст аллакай дар аврупо ва африқои шимолӣ, нимҷазираҳои араб ва ҳатто осиё низ ба мушоҳида мерасад. хуб, тадқиқот ҳамчунин нишон медиҳад ки ҳиссаи аҳолие ки на камтар аз 90 рӯз дар як сол ба фишори шадиди гармӣ дучор мешаванд, аз 55% то ба 70% расидааст. ин тибқи асоли 1970 аст то ба имрӯз. нафари дигар аст. лабай,
1: доброе утро.
4: ассалому алейкум.
0: дуруд ба шумо. доброе
1: утро.
4: агар ман ҳамин 100 ҳазорро меёфтам, пули кас ба худаш насиб накард, ба дигар кас ҳеҷ гоҳ намекунад, ба соҳибаш бармегардондам. ман соли 2007 чашмом нобино буд, ба душанбе рафта рангин карда омадам. дар саховат дар як мошин нишастам, ҳамеша дар пеш мешинам, ҳамеша нишастам ки дар пеши пон дар ҳамун таги чи як сумка ҳамеша даст даст кадам кинч хел пачка пачка хайбади истодам гуфтам селам не каче боша оли пайдо меша ки ман намедонам ки пулаю мефаҳмам ки пачка пачка яке як мард омаду сарусима мошинам кард гуфт сунив шофёр гуфт ки ҳамеҷа бо ки нишастаги буд ҳамеҷа хам бидем хели инамизом хам бидин расти ништа бас ман гуфтам э бачам чира метоз э брато гуфту шуд хада набди ман гуфтам се маротиба мепарсамат агар не гуфти ай хада мешава чира гуфтам инами пеш ема чумом намебинам пеш поимада як сумка ямта гирифта додум ҳами хилмарда қариб гирия намекуна ва гуфти 17000 доллар ай гуфт дига холаҷон фасина марҳамат ай шири модар даҳалол пули меҳнати ҳалоли будаина гирифт
0: эй саломат бошед
4: баъд худаш баргардонда мара 100 доллар дод
0: ана ана ҳамун оқибати некӣ гуфтед ку
1: вознаграждение
0: бале бале бале ташаккур, ташаккур барои тамосатон ва ташаккур барои ин ки бо мо ҳастед. дӯстони гиромӣ, мо ҳамагӣ 1.5 дақиқаи дигар дар ихтиёр дорем. мо ҷамъбаст мекунем ин бахшро ва дар умум дигар бахшҳое ки пешниҳоди шумо кардем.
1: Итак, друзья, вот и подошел к концу сегодняшний выпуск программы «Насими суп». Благодарим вас за то, что провели это утро вместе с нами. Мы очень ценим каждую встречу с вами. Каждый звонок и каждую улыбку, которую, надеемся, смогли подарить со свондером через радиоэфир. Впереди у нас выходные, прекрасное время, чтобы немного замедлиться, отвлечься от повседневной рутины, провести драгоценные часы с семьей и близкими, встретиться с друзьями. В конце концов, друзья, сейчас лето, надо отдыхать. Берегите себя, цените тех, кто рядом, находите время для добрых дел и не забывайте, что именно из маленьких счастливых мгновений складывается большая счастливая жизнь. С вами были Томми Лис на Бизот и Исфандер Насыров. Желаем вам солнечных, спокойных и по-настоящему добрых выходных. До понедельника, друзья, в эфире программы «Насими суп» на волнах радио Таджикистан. До новых встреч.
0: Насими суп, радио Таджикистан и до Мадурата. Друзья, хайр.

0: ЛИК. Литература, искусство, культура.
1: Уважаемые слушатели, каждую неделю радио Таджикистан выпускает программы самых популярных материалов о писателях и художниках, литературе, искусстве, традициях и моде, истории, загадках произведений искусства, а также новостные обзоры, посвященные музыке, беседы с писателями, анализ трендов и даже подборки треков для прослушивания. Такие программы позволяют слушателям открывать для себя новые жанры и артистов, а также погружаться в историю музыки.
0: Если у вас нет времени читать статьи, это идеальная замена привычному формату. О литературе, истории, искусстве, антропологии и философии рассказывают лучшие таджикские искусствоведы и ученые. Узнайте, почему и как художественный текст действует на читателей, откуда художники берут сюжеты для своих картин, как культура влияет на чувства людей и как может одежда рассказать о человеке.
1: Мы запустили программы о литературе и ее связи с жизнью, о главных книгах Таджикистана. Редакторы расскажут о своих любимых авторах, малоизвестных и забытых, рассуждают о женской литературе и вспоминают самые редкие книги. В Лике выходят передачи, в которых журналисты общаются с социологами, историками и литературоведами. Лик – это рассказы о культурном наследии нашей страны.

0: Новости культуры на радио Таджикистан.
1: Итак, новости культуры.
0: Третий международный кинофестиваль «Тот же Сумон» состоится с 15 по 20 октября в Душанбе под девизом «Оценка подлинного искусства». Об этом сообщили в государственном учреждении «Таджикфильм». Цель фестиваля – представить таджикскую национальную культуру и искусство, популяризировать важные достижения периода государственной независимости, а также укрепить международное сотрудничество в области кинематографии. Прием работ для участия в фестивале начался 15 июня и продлится до 15 сентября. Национальный кинофестиваль проводится в рамках реализации программы развития кинематографа Республики Таджикистан на 2023-2027 годы.
1: Археологи Национального музея Таджикистана начали археологические исследования и раскопки на территории исторического памятника Сайот, сообщили в музее. Памятник Сайот относится к Кушанской эпохе и расположен в районе Абдурахмана Джоми Хатлонской области. Изучение этого уникального памятника, который до настоящего времени остается малоисследованным, позволит открыть новые страницы истории таджикского народа и сделать результаты исследований доступными для общественности и научного сообщества. Впервые после обретения государственной независимости специалисты Национального музея провели исследование памятника в 2016 году, в ходе которых были обнаружены различные исторические артефакты.
0: Директор Национальной библиотеки Таджикистана Лутфия Абдулхаликзода встретилась с представителем Университета иностранных языков Ханкук Республики Корея, профессором кафедры изучения персидского языка Саерой Кван и исследователем этой кафедры Чу Дайон. Об этом сообщили в библиотеке. В настоящее время в Национальной библиотеке Таджикистана действует корейский уголок, а в Центре изучения иностранных языков все желающие могут изучать и совершенствовать знания корейского языка. Представители Университета иностранных языков Ханкук отметили, что ВУЗ сотрудничает почти со 100 странами мира и известен высоким уровнем преподавания иностранных языков и развития международных связей. Студенты университета имеют возможность участвовать в программах академического обмена и обучаться в зарубежных вузах в течение одного или двух семестров. Кроме того, Университет иностранных языков Ханкук является одним из немногих высших учебных заведений, где преподаются более 45 иностранных языков, включая языки стран Африки и Центральной Азии. Целью визита корейских специалистов в Таджикистан являются проведение научных исследований и изучение литературы, связанной с периодом саманидов.
1: Таджикско-иранский фильм «Рыба на крючке» получил награду на кинофестивале ШОС. Исполнители главных ролей Хуршет Мустафоев и Абдулла Абдурахимзода были признаны лучшими актерами. Совместная кинокартина Таджикистана и Ирана «Рыба на крючке» стала лауреатом 4-го международного кинофестиваля государств членов ШОС, прошедшего в Кыргызстане, сообщает «Таджикфильм». Актеры Хуршет Мустафоев и Абдулла Абдурахимзода, исполнившие главные роли в фильме, удостоились приза в номинации «Лучший актер по решению международного жюри». Гран-при в виде «Золотого журавля» выиграл художественный фильм Кыргызстана «Кара Кызыл Сары. Черный, красный, желтый» режиссера Актана Арымкубата. Официальная церемония закрытия 4-го международного кинофестиваля государств-членов ШОС прошла в культурном центре Рух-Ордо города Чалпан-Ата. Мероприятие собрало кинематографистов, режиссеров, актеров, сценаристов и продюсеров государств-членов организации. В течение 4 дней в его рамках проходили конкурсные показы художественных фильмов, творческие встречи, круглые столы и профессиональные дискуссии, посвященные развитию международного сотрудничества в сфере кинематографии.
0: Это были новости культуры на радио Таджикистан.

Напоминаю, вы слушаете программу ЛИК «Литература, искусство, культура». И сегодня мы расскажем об истории таджикского театра к 35-летию независимости Таджикистана. Театр от греческого театров переводится как «место для зрелищ». Зрелищный вид искусства, представляющий собой синтез различных искусств – литературы, музыки, хореографии, вокала, изобразительного искусства и других. Он обладает собственной спецификой, отражает действительность, конфликты, характеры, а также их трактовку и оценку. Утверждение тех или иных идей здесь происходит посредством драматического действия, главным носителем которого является актер. Родовое понятие театра включает в себя различные его виды – драматический театр, оперный, балетный, кукольный, театр пантомимы и другие. Во все времена театр представлял собой искусство коллективное. В современном театре в создании спектакля помимо актеров и режиссера, дирижера, балетмейстера участвует художник, сценограф, композитор, хореограф, а также бутафоры, костюмеры, гримеры, рабочие сцены, осветители. Развитие театра всегда было неотделимо от развития общества и состояния культуры в целом. С особенностями общественного развития были связаны его расцвет или упадок, преобладание в театре тех или иных художественных тенденций и его роль в духовной жизни страны.

Началом профессионального театрального искусства считается 1929 год, когда в Душанбе был создан Таджикский государственный драматический театр. Его открытие совпало с периодом становления Таджикской ССР и стало важным событием в культурной жизни республики. Первым спектаклем театра стала постановка «Два коммуниста». В последующие годы на сцене появились произведения таджикских классиков и мировая драматургия. В 1933 году театру было присвоено имя выдающегося поэта Абулкосима Лахути, которое он носит и сегодня. В настоящее время это Государственный академический драматический театр имени Абулкосима Лахути, ведущая театральная сцена нашей страны. За десятилетия существования таджикского театра выросла целая плеяда талантливых артистов, чьи имена стали символом национального искусства. Среди них Мухаммаджон Касымов, народный артист СССР, один из основателей национальной актерской школы. Хошим Гадоев, народный артист СССР, актер мирового уровня, прославившийся глубокими драматическими ролями, особенно образом короля Лира. Тухир Собиров, известный актер театра и кино. Марат Арипов, народный артист Таджикистана, сыгравший множество исторических и современных персонажей. Хабибулло Абдуразоков, выдающийся актер театра и кино, народный артист Таджикистана, внесший огромный вклад в развитие сценического искусства. Фарух Касымов, режиссер и основатель театра «Ахарон», получившего международное признание благодаря оригинальному соединению таджикских традиций и современного театра. Большой вклад внесли также десятки талантливых актрис, среди которых Софья Тойбоева, Мария Пастухова, Майрам Исоева, Гульчехра Бакоева и многие-многие другие.

0: Уважаемые слушатели, предлагаем вашему вниманию отрывок из спектакля «В поисках любви» Николая Гумилёва. Как известно, Николай Гумилёв, большой любитель восточной поэзии, написал пьесу под названием «Дитя Аллаха», но постановка была представлена под названием «В поисках любви» режиссёром-постановщиком Хуршеда Мустафоевым, а музыка к спектаклю использовалась с разрешения маэстро Далера Назарова. Итак, отрывок из спектакля «В поисках любви» в исполнении актёров театра имени Маяковского.
1: С ним 200 золочёных барок, каких ещё не видел мир. А я пойду к нему на пир.
2: О, госпожа моя, слетела печально блеск твоих сидень, как птица хищная.
1: В чём дело?
2: Твой нежный, твой прекрасный сын.
1: А, его нашли в чужом гареме, побили, как довольна я. Он
2: издевался надо всеми. Он умер, госпожа.
1: Ты шутишь, Дервиш? Я не верю.
2: Он шел к Багдаду и в пути пустынному попался зверем. Никто не мог его спасти. Слуга до города
1: догадался. И серебро целое?
2: Целое.
1: Ну, слава Богу!
3: Была когда-то.
1: И взор мой светится.

0: Мы продолжаем рассказ о театре. Сегодня в Таджикистане работают десятки профессиональных театров. Наиболее известный из них – Государственный академический драматический театр имени Абулкоси Малахути, Государственный молодежный театр имени Махмуджона Вухидова, Государственный русский драматический театр имени Владимира Маяковского, Государственный театр оперы и балета имени Садриддина Айни, областные театры Худжанда, Бухтара, Куляба, Харога и других городов. Современный таджикский театр сочетает классические произведения мировой литературы с национальной драматургией. На сценах идут спектакли по произведениям Уильяма Шекспира, Антона Чехова, Николая Гоголя, Сотыма Улузода, Мирсаида Миршакара, Луи Кашироли, современных таджикских драматургов. Сегодня режиссеры активно используют современные технологии, мультимедийные декорации, световые эффекты, видеопроекции, экспериментальные формы постановок, сохраняя при этом национальный колорит. Таджикские театры регулярно участвуют в международных фестивалях в странах Центральной Азии, России, Ирана, Европы и получают высокие оценки театральных критиков.
1: Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Имрӯз президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти Ҷумҳурии Узбекистон Шавкат Мирзиёев суҳбати телефонӣ анҷом доданд. Дар оғози суҳбат сарвари давлати мо бо таманиёти сиҳатмандии комил ва комёбиҳои навин дар фаъолияти давлатӣ президенти Ҷумҳурии Узбекистонро ба муносибати рӯзи таваллудашон самимона табрик гуфтанд. Дар ин замина қадамҳои устувори Узбекистони бародар дар роҳи рушду пешрафт ва таҳкими пайвастаи обрӯву эътибори байналмилалии он таъкид гардиданд. Ҷонибҳо ҳамчунин ҷанбаҳои алоҳидаи рӯзмарраи муносибатҳои шарикии стратегӣ ва ҳампаймонии Тоҷикистону Узбекистонро баррасӣ карданд. Пешвои миллат аз азми қатъии Тоҷикистон ҷиҳати тавсияи минбадаи муносибатҳои дуҷониба бо Ҷумҳурии Узбекистон дар рӯҳияи анъанаҳои дӯстӣ ва ҳамсоягии нек ёдовар шуданд. Сарварони Тоҷикистон ва Узбекистон ҷадвали вохӯриҳо ва тамосҳои дар пеш истодаро дар ҳошияи чорабиниҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ муҳокима намуданд. Оид ба дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳи ду ҷониб низ табодули афкор сурат гирифт. Анҷоми ахбор.
2: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
0: Остается уникальным видом искусства, где зритель переживает эмоции вместе с актерами в режиме живого общения. Именно поэтому театр продолжает играть важную роль в культурной жизни Таджикистана, объединяя поколения, сохраняя традиции и вдохновляя общество на размышления о вечных ценностях. Театр – это зеркало общества. Он не только отражает жизнь, но и помогает человеку лучше понять себя, свою историю, свою культуру. Представитель Министерства культуры Республики Таджикистан Тохир Махматризоев рассказал нам об истории и сегодняшнем дне театров Таджикистана.
3: Тахир Мамад Резуев, главный специалист управления искусств Министерства культуры Республики Таджикистан. За прошедшие 35 лет после независимости Республики Таджикистан у нас в театральной жизни страны произошли очень много значимых событий. Это прежде всего я хочу отметить, что в советское время у нас в республике функционировали 14 профессиональных театров, а их число за годы независимости увеличилось на 4. То есть были открыты новые театры, такие как театр юного зрителя имени Одиджона Назарова в городе Хадженте, республиканский театр музыкальной драмы программы Дангаринского района, Республиканский театр музыкальной драмы имени Махмуджонова Воидова в Вашском районе, почти 10 лет функционирует в городе Бухтаре, областной театр «Кукол Авсуна». За 35 лет было полностью реконструировано и проведен капитальный ремонт практически во всех театрах. Я могу назвать это два наших академтеатра, то есть Государственный академический театр оперы и балета имени Садриддина и Государственный театр драмы имени Абу Касимова Хути и другие. А в таких городах, как городе Хароги, городе Бухтаре, городе Кулябе, эти театры были заново отстроены, то есть со всеми новыми площадками, новыми технологиями. И эти театры, если раньше вмещали 300-350 зрителей, то сейчас эти театры как минимум вмещают 1000 зрителей.

За годы независимости театральное искусство Таджикистана не только сохранило свои богатые традиции, но и получило новый импульс развития. Государственная поддержка, строительство новых объектов культуры, проведение международных фестивалей и появление современных постановок позволили театрам страны укрепить свои позиции как внутри республики, так и за ее пределами. Одним из главных достижений стало расширение материально-технической базы театров. За годы независимости построено 18 новых театров, проведена реконструкция и капитальный ремонт многих существующих театральных зданий, обновлено сценическое оборудование, световая и звуковая техника. Созданы современные условия для работы творческих коллективов. Особое место занимает строительство Национального театра Таджикистана Душанбе, крупнейшего культурного объекта страны, который вводится в эксплуатацию к празднованию 35-летия государства.

0: другой 1000 мест и третий 700 мест. Здание, он в самом сердце нашей столицы строится. Мы уже видим вот очень красивые здания, масштабные. Ну, многие говорят, что такого аналога нету во всяком случае вот в нашем центрально-азиатском регионе такого масштабного здания с такими вот преимуществами во всех и в архитектуре, и в технологическом оснащении. Ну, в общем, это здание, этот театр, надеюсь, будет...
1: Там будет задействован...
0: Там будет... Да, там будет... Там будет действующий театр, там будет находиться и оркестр симфонический при исполнительный аппарат президента Республики Таджикистана. Ну, мы, в общем, все в ожидании, я имею в виду, все деятели культуры совсем вот скоро, накануне вот праздников этих, наряду со сдачей и центрального стадиона, и других объектов, которые намечены сдачей вот в конце августа, в начале сентября, в том числе, и будет там проводиться торжественное заседание и концерт мастеров искусств. В общем, это будет незабываемый праздник. Вот. Сейчас, как вы знаете, идет также строительство грандиозных объектов, да, русского драмтеатра имени Маяковского тоже в центре Душанбе. Это объект, он должен быть сдан в эксплуатацию в следующем году. И в следующем году также намечается сдача другого нашего театра. Это Республиканский театр музыкальной драмы Дангаринского района. Там тоже идет это строительство ударными темпами.

0: После обретения независимости была возобновлена традиция проведения престижных театральных форумов. Республиканский фестиваль театрального искусства «Просту», Международный театральный фестиваль стран Центральной Азии «Навруз». Эти фестивали стали площадкой для обмена опытом, открытия новых режиссеров и актеров, а также укрепления культурных связей с зарубежными театрами. За годы независимости таджикские театры успешно представляли страну на международных фестивалях в России, Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Иране, Турции, Германии, Франции и других странах. Особое признание получил театр «Ахарон», чьи спектакли неоднократно становились лауреатами международных театральных фестивалей. Большое внимание уделяется спектаклям, посвященным истории таджикской государственности, личности Исмоила Сумани, национальному единству, независимости Республики Таджикистан, жизни выдающихся деятелей науки и культуры. За годы независимости открыты новые возможности для подготовки театральных кадров. Выпускники профильных вузов проходят стажировки, проводятся мастер-классы известных режиссеров, развивается молодежный театр.
1: В следующем году намечается также проведение республиканского фестиваля-конкурса «Арасту». Это традиционный. Ну и у нас впервые осенью, в октябре 27 года, мы намечены проводить очень крупное мероприятие. Это театральный форум молодежных театров стран СНГ и Грузии. Там будут участвовать свыше 300 наших гостей. Это молодые театральные деятели Центрального Азиатского региона и Российской Федерации, и Белоруссии, и Азербайджана, и Армении, и Грузии. И вполне вероятно, что будут участвовать также и, в общем, и другие страны. В общем, это тоже будет такое крупное событие, масштабное. Что касается других событий, вот

наши театры за этот период, за 35 лет, обогатили свой репертуар новыми произведениями. Ну, эти произведения, естественно, поставлены на основе классических произведений мировой драматургии, национальной драматургии, современных авторов и наших соседей, и стран дальнего и ближнего зарубежья. За 35 лет мы насчитали, что практически как минимум за 1000 новых произведений поставлено. Вот за последние полгода наши театры, несмотря на очень сильную занятость, то, что они участвуют практически во всех вот этих значимых событиях, основным двигателями, в общем, пионерами и движущей силой вот этих мероприятий являются именно творческие составы наших профессиональных театров. Несмотря на это, вот за эти 6 месяцев было осуществлено 22 новых постановок в наших театрах. И я могу назвать постановки таких театров, как «Точку зори Милят». Это жизнь и деятельность основателя первого таджикского государства, государства Саманидов, Исмаили Сомони. Это пьеса, поставлена произведением Барута Абдрахмонова, главным режиссером этого театра Султаном Анимджановичем Усмановым. Я хочу также отмечать работу наших коллег с театра имени Касымова. Постановка «Бобожон Гафуров» – это по произведению Ибраима Усмонова и Абдул-Хафиза Кодири. И премьера этого произведения месяц назад состоялась и имела большой резонанс. Я в Facebook и в других социальных сетях и в периодике прочел очень хорошие отзывы и заметки насчет этого произведения. Я хочу отмечать также работу творческого состава театра имени Мехрубана Назарова города Харога. Они в мае привезли спектакль «Рубия и Балхи» по пьесе Абдусалума Тобоева. Его показывали в театре Лахути. Очень замечательный спектакль. Имел очень большой успех. Я также хочу отмечать работу наших коллег кукольного театра города Душанбе. Это «Наврузи Аджан». Это спектакль тоже имел большой успех. Дни празднования Навруза, столичных наших жителей. Затем этот спектакль был показан нашим друзьям в городе Новосибирск. Этот театр участвовал в работе фестиваля «Перекресток», и там этот спектакль пригласили в 27-м году в город Санкт-Петербург. Фестиваль, который называется «Петрушка Великий». Тоже фурор произвел, очень понравился этот спектакль, имеет большие отзывы, и коллеги-кукольники тоже из Казахстана и Узбекистана, их из Российской Федерации приглашают на разные фестивали с этим спектаклем. Я хотел также отмечать работу «Маска» и «Доми Гафлат». Это «Капкан» называется. Наших коллег с театра имени Махмуджона Воидова Ашского района. И «Маска» — это постановка наших коллег с Кулябского театра имени Сайдали Вализода. Несмотря на то, что вот эти коллективы очень сильно заняты, задействованы в проведении вот этих масштабных мероприятий, они находят время, ставят вот такие интересные произведения. Эти произведения находят отклик у зрителей, у специалистов. Кто-то даже пишет об этом, в общем. То есть не оставляет людей равнодушным к их работе, к их произведениям. Ну, я надеюсь, что мы достойно с этими проведем 35-летие независимости. Ну, а на следующем году у нас очень сильные работы, я отмечал. Да, и по Росту, и вот этот форум международный театральный молодых театральных деятелей СНГ. Я без всякого переувеличения могу сказать, что следующий год будет годом театра.

0: Особое внимание уделяется сохранению национальной актерской школы и преемственности поколений. Независимость стала периодом существенного увеличения государственных инвестиций в культуру. Если в 2000 году на сферу культуры и спорта было выделено 13 миллионов сомони, то уже к 2025 году финансирование выросло до 1 миллиарда 800 миллионов сомони. За 35 лет независимости театр стал не только центром культурной жизни, но и важным инструментом воспитания общества. Через сценическое искусство укрепляется национальное самосознание, любовь к родине, уважение к истории и традициям, сохраняется таджикский язык и развивается современная национальная драматургия. Сегодня театры Таджикистана уверенно сочетают богатое культурное наследие с новыми художественными формами, достойно представляя страну на международной сцене. И в конце программы «Признание в любви театру» Зульфи Кадыровой-Садыковой, актрисы Русского драматического театра имени Владимира Маяковского.
1: Когда-то в фильме «Москва слезам не верит», если вы помните, один из героев говорил, что уйдет театр, уйдет все, останется только телевидение и кино. Вот, и вы знаете, вот столько лет прошло, да, уже, когда появилось телевидение, когда вот кино такое в разгаре, а сейчас соцсети, но театр есть. Театр всегда будет. Потому что театр – это живое дыхание.
0: Да.
1: Театр – это живое прикосновение. Театр, когда нету второго и третьего дубля. Театр – или ты пан, или ты пропал. Театр этим уникален, что сегодня Зульфия такая, а завтра она другая. Люди, когда приходят и говорят, странно, этот спектакль смотрим третий раз, и каждый раз вы разный. Вот это театр.
0: Уважаемые слушатели, это был очередной выпуск программы «ЛИК. Литература, искусство, культура». С вами была я, Мэта Барина Мунджон. Будьте счастливы!
2: рӯзи душанбе соати 14:10 дақиқа шуморо ба шунидани барномаи «Домояк» даъват менамоем. Ин барнома барои кӯдакон ва наврасон омода шуда, ҷаҳони дониш, зеҳни эҷодкорӣ ва истеъдодро ба шумо муаррифӣ мекунад. «Домояк» – қадаме ба сӯи дониш, зиракӣ ва муваффақият. Барномаи «Домояк» ҳар рӯзи душанбе тақдим аз идораи барномаҳои ҷавонӣ, варзиш ва сайёҳии радиои Тоҷикистон.

0: 147 FM Радиои Тоҷикистон. Садои миллат ва ҳамқадами зиндагии шумо.
1: Новости дня и освещение важных мировых событий в новостной рубрике «Радио Таджикистана».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами Фаду Мукими с рубрикой новостей дня Таджикистана и мира 17.00. Начнем сегодняшний выпуск с анонса новостей. Шахнаме Фирдоуси удостоена гран-при международного конкурса государства дружества в области искусства книги. Худжанди и Душанбе пройдут узбекско-таджикские бизнес-миссии. Электроснабжение пострадавших сел Рушана полностью восстановлено. Дунай стремительно мелеет. Перейдем к основным новостям. На 23-м заседании международного конкурса «Искусство книги» государств-участников Содружества независимых государств бессмертная поэма великого поэта Абулкусима Фирдауси «Шахнаме» удостоена Гран-при. Об этом сообщает пресс-центр Министерства культуры Республики Таджикистан. Присуждение Гран-при международного конкурса «Искусство книги» стало признанием высокого уровня издательской работы, культурной и художественной ценности этого уникального издания, а также значительного вклада в развитие книжного искусства и сохранение мирового литературного наследия, отметили в министерстве. Отмечено, что поэма «Шахнаме» является вечным источником ценностей, формирующих национальную идентичность, а также патриотических идей таджикского народа. В Таджикистане в конце июля состоятся две узбекско-таджикские бизнес-миссии с участием представителей крупного бизнеса Узбекистана. Мероприятия организованы при сотрудничестве Торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан, Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан, Посольства Республики Узбекистан в Республике Таджикистан и Ассоциации малого бизнеса. Первая бизнес-миссия пройдет 28 июля в мебельном торговом доме «Made in Uzbekistan» в Худжанде. Вторая встреча состоится 30 июля в Кангурт Гранд Отель в Душанбе. Ожидается, что в мероприятиях примут участие более 100 крупных производителей из Узбекистана. Они представят свою продукцию и возможности сотрудничества в сфере производства строительных материалов, бытовой техники, пищевой, легкой и фармацевтической промышленности. Организаторы приглашают представителей бизнеса, предпринимателей и всех заинтересованных лиц принять участие в бизнес-миссиях, которые станут площадкой для установления новых деловых контактов и развития торгово-экономического сотрудничества между Таджикистаном и Узбекистаном. Жители сел Барушон и Дехрушон Рушанского района Горно-Бадахшанской автономной области, пострадавших в результате схода селя, полностью обеспечены электроэнергией. Об этом сообщает Министерство энергетики и водных ресурсов Таджикистана. По данным ведомства, в результате схода селевого потока 20 июля были повреждены жилые дома, ряд объектов социально-экономической инфраструктуры, а также объекты энергетической отрасли. Для максимально быстрого восстановления электроснабжения по распоряжению министра энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан специалисты открытого акционерного общества «Памир Энерджи» приняли необходимые меры. В министерстве сообщили, что в настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий стихийного бедствия. После расчистки территорий энергетические объекты, оказавшиеся под слоем грязи, земли и камней, будут восстановлены и вновь введены в эксплуатацию. В ходе мероприятия в Душанбе состоялась презентация стратегии управления твердыми отходами в Республике Таджикистан на период до 2040 года и регионального центра управления отходами в городе Душанбе. Об этом сообщает Комитет по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан. В мероприятии в виртуальном формате приняли участие и штаб-квартиры Центра Азиатского банка развития в Маниле, госпожа Дзин Мин Хуанг, директор департамента питьевой воды и городского развития Норио Саито, старший директор сектора питьевой воды и городского развития Азиатского банка развития и представитель Министерства охраны окружающей среды и изменения климата Японии. Отмечено, что в 2025 году в Таджикистане образовалось около 1,5 миллиона кубометров отходов, что составляет около 150 килограммов на душу населения. Этот показатель будет расти с каждым годом. Также было отмечено, что принятие стратегии управления твердыми отходами в Республике Таджикистан на период до 2040 года и создание регионального центра управления отходами в городе Душанбе соответствует выполнению Базельской, Стокгольмской, Роттердамской конвенции и Парижского соглашения, направленных на достижение целей устойчивого развития устойчивых городов и борьбу с изменением климата. Именно с этой целью Комитет по охране окружающей среды под руководством правительства Республики Таджикистан разработал стратегию управления отходами в Республике Таджикистан до 2040 года вместе с планом мероприятий на 2026-30 годы. Комиссия по распределению выпускников Таджикского технического университета за 2025-2026 учебный год с участием представителей министерств и ведомств, предприятий, а также государственных и частных организаций предложила выпускникам 12 649 вакансий, что свидетельствует о высоком спросе на рынке труда на специалистов, подготовленных университетом. Об этом на пресс-конференции сообщил ректор Таджикского технического университета имени Усими Кудрат Давлатзода. По словам ректора университета, в первом полугодии 2026 года из 1834 выпускников, допущенных государственным экзаменом по специальностям, 1688 успешно сдали экзамены. Из них 462 человека получили положительные результаты с оценкой «отлично», 716 человек с оценкой «хорошо», а 510 человек с оценкой «удовлетворительно». Только 36 человек не смогли принять участие в экзаменах по разным причинам. В целом, результаты государственных экзаменов показывают, что университет добивается прогресса в подготовке конкурентоспособных специалистов, повышении качества образования и обеспечении различных секторов экономики необходимыми кадрами, заключил ректор. Министерство финансов Республики Таджикистан совместно с Институтом зеленого глобального развития и Офисом постоянного координатора ООН в Таджикистане провело церемонию открытия и информационное совещание, посвященное подготовке первых отраслевых квазисуверенных облигаций. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов. Основной целью встречи стало представление новой рабочей группы, информирование участников о ходе подготовки выпуска отраслевых облигаций, а также обсуждение дальнейших шагов, основанных на недавно принятых национальных вкладах Таджикистана и национальной стратегии развития страны до 2030 года. В ходе совещания участники обсудили потенциал отраслевых облигаций с маркировкой как инструмента развития внутренних и международных рынков капитала. Совещание завершилось открытой дискуссией, посвященной национальным приоритетам в сфере устойчивого финансирования и дальнейшим шагам по технической подготовке первого выпуска квазисуверенных облигаций с маркировкой в Республике Таджикистан. Перейдем к зарубежным новостям. Уровень воды в Дунае опустился так низко, что фундамент Будапештского моста Маргит полностью обнажился. Напоившиеся песчаные отмели ежедневно собираются десятки людей. Одни приходят посмотреть на редкое природное явление, другие строят высокие башни из речных камней. Несмотря на необычную картину, ситуация в столице пока не считается критической. Ниже по течению ситуация куда драматичнее. На южном участке Дуная уровень воды достиг исторического минимума. Настолько, что возле Махача из реки показался корпус корабля, затонувшего во время Второй мировой войны. Из-за множества мелководных перекатов судоходство пришлось ограничить. Самая тяжелая обстановка в районе Баи. Здесь отдельные рукава притока Суговицы почти полностью пересохли, что нанесло сокрушительный ущерб местной экосистеме. В самый критический день глубина воды составляла всего 14 сантиметров, половину предыдущего антирекорда. Руководитель отдела защиты от наводнений и управления реками местного водного управления Чаба Абани в беседе с Евроньюс подчеркивает, что тревогу вызывает не столько текущая ситуация, сколько устойчивый тренд. Он пояснил, что раньше даже при недостатке осадка воду восполнял талый сток из Альп. Но из-за глобального потепления альпийские ледники резко отступили и запасов почти не осталось. Чрезвычайное положение национального уровня введено в пятницу в испанском автономном сообществе Мадрид и соседней провинции Вилла, автономное сообщество Кастилия и Леон, в связи с природными пожарами, которые уже привели к эвакуации тысячи местных жителей. Об этом сообщает испанское телевидение. Эту меру власти называют беспрецедентной, поскольку впервые в истории она применена в случае природного пожара. Ранее чрезвычайные положения национального уровня вводили в Испании только в случае массового отключения электроэнергии. Руководство по устранению пожаров возложено на главу Министерства внутренних дел Испании Фернандо Гранде Марласку, а оперативное командование будет осуществляться военным подразделением по чрезвычайным ситуациям. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана мира к данному часу. И эти и другие новости вы можете услышать в 17.00 на радио Таджикистан.
3: Манату ва радио и Таджикистан. Хам навуем, хам садуем, хам дилу, хам кисмати.

0: ЛИК. Литература, искусство, культура.
1: Уважаемые слушатели, каждую неделю радио Таджикистан выпускает программы самых популярных материалов о писателях и художниках, литературе, искусстве, традициях и моде, истории и загадках произведений искусства, а также новостные обзоры, посвященные музыке, беседы с писателями, анализ трендов и даже подборки треков для прослушивания. Такие программы позволяют слушателям открывать для себя новые жанры и артистов, а также погружаться в историю музыки.
0: Если у вас нет времени читать статьи, это идеальная замена привычному формату. О литературе, истории, искусстве, антропологии и философии рассказывают лучшие таджикские искусствоведы и ученые. Узнаете, почему и как художественный текст действует на читателей, откуда художники берут сюжеты для своих картин, как культура влияет на чувства людей и как может одежда рассказать о человеке.
1: Мы запустили программы о литературе и ее связи с жизнью, о главных книгах Таджикистана. Редакторы расскажут о своих любимых авторах, малоизвестных и забытых. Рассуждают о женской литературе и вспоминают самые редкие книги. В ЛИКИ выходят передачи, в которых журналисты общаются с социологами, историками и литературоведами. ЛИК – это рассказы о культурном наследии нашей страны.

0: Новости культуры на радио Таджикистан.
1: Итак, новости культуры.
2: Третий международный кинофестиваль «Тот же Сумон» состоится с 15 по 20 октября в Душанбе под девизом «Оценка подлинного искусства». Об этом сообщили в государственном учреждении «Таджикфильм». Цель фестиваля – представить таджикскую национальную культуру и искусство, популяризировать важные достижения периода государственной независимости, а также укрепить международное сотрудничество в области кинематографии. Прием работ для участия в фестивале начался 15 июня и продлится до 15 сентября. Национальный кинофестиваль проводится в рамках реализации программы развития кинематографа Республики Таджикистан на 2023-2027 годы.
1: Археологи Национального музея Таджикистана начали археологические исследования и раскопки на территории исторического памятника Сайот, сообщили в музее. Памятник Сайот относится к кушанской эпохе и расположен в районе Абдурахмуна Джоми Хатлонской области. Изучение этого уникального памятника, который до настоящего времени остается малоисследованным, позволит открыть новые страницы истории таджикского народа и сделать результаты исследований доступными для общественности и научного сообщества. Впервые после обретения государственной независимости специалисты Национального музея провели исследование памятника в 2016 году, в ходе которых были обнаружены различные исторические артефакты.
2: Директор Национальной библиотеки Таджикистана Лутфия Абдулхаликзода встретилась с представителем Университета иностранных языков Ханкук Республики Корея, профессором кафедры изучения персидского языка Саерой Кван и исследователем этой кафедры Чу Дайон. Об этом сообщили в библиотеке. В настоящее время в Национальной библиотеке Таджикистана действует корейский уголок, а в Центре изучения иностранных языков все желающие могут изучать и совершенствовать знания корейского языка. Представители Университета иностранных языков Ханкук отметили, что вуз сотрудничает почти со 100 странами мира и известен высоким уровнем преподавания иностранных языков и развития международных связей. Студенты университета имеют возможность участвовать в программах академического обмена и обучаться в зарубежных вузах в течение одного или двух семестров. Кроме того, Университет иностранных языков Ханкук является одним из немногих высших учебных заведений, где преподаются более 45 иностранных языков, включая языки стран Африки и Центральной Азии. Целью визита корейских специалистов в Таджикистан являются проведение научных исследований и изучение литературы, связанной с периодом саманидов.
1: Таджикско-иранский фильм «Рыба на крючке» получил награду на кинофестивале ШОС. Исполнители главных ролей Хуршет Мустафоев и Абдулло Абдурахимзода были признаны лучшими актерами. Совместная кинокартина Таджикистана и Ирана «Рыба на крючке» стала лауреатом 4-го международного кинофестиваля государств членов ШОС, прошедшего в Кыргызстане, сообщает «Таджикфильм». Актеры Хуршет Мустафоев и Абдулло Абдурахимзода, исполнившие главные роли в фильме, удостоились приза в номинации «Лучший актер» по решению международного жюри. Гран-при в виде «Золотого журавля» выиграл художественный фильм Кыргызстана «Кара Кызыл Сары. Черный, красный, желтый» режиссера Актана Арымкубата. Официальная церемония закрытия 4-го международного кинофестиваля государств-членов ШОС прошла в культурном центре Рух-Ордо города Чалпан-Ата. Мероприятие собрало кинематографистов, режиссеров, актеров, сценаристов и продюсеров государств-членов организации. В течение 4 дней в его рамках проходили конкурсные показы художественных фильмов, творческие встречи, круглые столы и профессиональные дискуссии, посвященные развитию международного сотрудничества в сфере кинематографии.
0: Это были новости культуры на радио Таджикистан.

Напоминаем, вы слушаете программу ЛИК «Литература, искусство, культура». И сегодня мы расскажем об истории таджикского театра к 35-летию независимости Таджикистана. Театр от греческого театров переводится как «место для зрелищ». Зрелищный вид искусства, представляющий собой синтез различных искусств – литературы, музыки, хореографии, вокала, изобразительного искусства и других – он обладает собственной спецификой, отражает действительность, конфликты, характеры, а также их трактовку и оценку. Утверждение тех или иных идей здесь происходит посредством драматического действия, главным носителем которого является актер. Родовое понятие театра включает в себя различные его виды – драматический театр, оперный, балетный, кукольный, театр пантомимы и другие. Во все времена театр представлял собой искусство коллективное. В современном театре в создании спектакля помимо актеров и режиссера, дирижера, балетмейстера участвует художник, сценограф, композитор, хореограф, а также бутафоры, костюмеры, гримеры, рабочие сцены, осветители. Развитие театра всегда было неотделимо от развития общества и состояния культуры в целом. С особенностями общественного развития были связаны его расцвет или упадок, преобладание в театре тех или иных художественных тенденций и его роль в духовной жизни страны.

Началом профессионального театрального искусства считается 1929 год, когда в Душанбе был создан Таджикский государственный драматический театр. Его открытие совпало с периодом становления Таджикской ССР и стало важным событием в культурной жизни республики. Первым спектаклем театра стала постановка «Два коммуниста». В последующие годы на сцене появились произведения таджикских классиков и мировая драматургия. В 1933 году театру было присвоено имя выдающегося поэта Абулкосима Лахути, которое он носит и сегодня. В настоящее время это Государственный академический драматический театр имени Абулкосима Лахути, ведущая театральная сцена нашей страны. За десятилетия существования таджикского театра выросла целая плеяда талантливых артистов, чьи имена стали символом национального искусства. Среди них Мухаммаджон Касымов, народный артист СССР, один из основателей национальной актерской школы. Хошим Гадоев, народный артист СССР, актер мирового уровня, прославившийся глубокими драматическими ролями, особенно образом короля Лира. Тухир Собиров, известный актер театра и кино. Марат Арипов, народный артист Таджикистана, сыгравший множество исторических и современных персонажей. Хабибулло Абдуразоков, выдающийся актер театра и кино, народный артист Таджикистана, внесший огромный вклад в развитие сценического искусства. Фарух Касымов, режиссер и основатель театра «Ахарун», получившего международное признание благодаря оригинальному соединению таджикских традиций и современного театра. Большой вклад внесли также десятки талантливых актрис, среди которых Софья Туйбоева, Мария Пастухова, Майрам Исоева, Гульчехра Бакоева и многие-многие другие.

0: Уважаемые слушатели, предлагаем вашему вниманию отрывок из спектакля «В поисках любви» Николая Гумилёва. Как известно, Николай Гумилёв, большой любитель восточной поэзии, написал пьесу под названием «Дитя Аллаха», но постановка была представлена под названием «В поисках любви» режиссёром-постановщиком Хуршедом Мустафоевым, а музыка к спектаклю использовалась с разрешения маэстро Далера Назарова. Итак, отрывок из спектакля «В поисках любви» в исполнении актеров театра имени Маяковского.
1: Говорят, что скоро будет здесь, в Багдаде, великолепнейший Синдбад. С ним 200 золоченых барок, каких еще не видел мир. А я пойду к нему на пир.
2: О, госпожа моя, слетела печаль на блеск твоих сидень, как птица хищная.
1: В чем дело?
2: Твой нежный, твой прекрасный сын.
1: А, его нашли в чужом гареме, побили, как довольна я. Он издевался надо всеми.
2: Он умер, госпожа моя.
1: Ты шутишь, веришь?
2: Шел к Богдану и в пути пустынному попался зверю. Никто не мог его спасти.

продолжаем рассказ о театре. Сегодня в Таджикистане работают десятки профессиональных театров. Наиболее известный из них – Государственный академический драматический театр имени Абулкосима Лахути, Государственный молодежный театр имени Махмуджона Вухидова, Государственный русский драматический театр имени Владимира Маяковского, Государственный театр оперы и балета имени Садриддина Айни, областные театры Худжанда, Бухтара, Куляба, Харога и других городов. Современный таджикский театр сочетает классические произведения мировой литературы с национальной драматургией. На сценах идут спектакли по произведениям Уильяма Шекспира, Антона Чехова, Николая Гоголя, Сотыма Улузода, Мирсаида Миршакара, Луи Кашерали, современных таджикских драматургов. Сегодня режиссеры активно используют современные технологии, мультимедийные декорации, световые эффекты, видеопроекции, экспериментальные формы постановок, сохраняя при этом национальный колорит. Таджикские театры регулярно участвуют в международных фестивалях в странах Центральной Азии, России, Ирана, Европы и получают высокие оценки театральных критиков.

Театр всегда был не просто местом развлечения, а школой нравственности, духовности и патриотизма. Его роль проявляется в нескольких направлениях, сохраняя таджикский язык и богатое литературное наследие, знакомит зрителей с произведениями классиков мировой и национальной литературы, воспитывает уважение к истории, культуре и традициям народа, поднимает актуальные общественные проблемы семьи, воспитания молодежи, образования, борьбы с коррупцией, миграцией и сохранения национальной идентичности, способствует развитию художественного вкуса и творческого мышления. Во время государственных праздников театры становятся важными площадками для проведения культурных мероприятий, премьер и литературно-музыкальных композиций. Современный таджикский театр продолжает развиваться. Молодые режиссеры экспериментируют с новыми жанрами, создают авторские постановки, а театральные коллективы активно сотрудничают с зарубежными коллегами. Особое внимание уделяется развитию детского и молодежного театра, поддержке молодых актеров и сохранению национальной театральной школы. Несмотря на развитие цифровых технологий, театр остается уникальным видом искусства, где зритель переживает эмоции вместе с актерами в режиме живого общения. Именно поэтому театр продолжает играть важную роль в культурной жизни Таджикистана, объединяя поколения, сохраняя традиции и вдохновляя общество на размышления о вечных ценностях. Театр – это зеркало общества. Он не только отражает жизнь, но и помогает человеку лучше понять себя, свою историю, свою культуру.

0: Представитель Министерства культуры Республики Таджикистан Тухир Махматризуев рассказал нам об истории и сегодняшнем дне театров Таджикистана.
1: Тахир Махматризуев, главный специалист управления искусств Министерства культуры Республики Таджикистан. За прошедшие 35 лет после независимости Республики Таджикистан у нас в театральной жизни страны произошли очень много значимых событий. Это прежде всего я хочу отметить, что в советское время у нас в республике функционировали 14 профессиональных театров, а их число за годы независимости увеличилось на 4. То есть были открыты новые театры, такие как театр юного зрителя имени Одиджона Назарова в городе Хадженте, республиканский театр музыкальной драмы Дангаринского района, Республиканский театр музыкальной драмы имени Махмуджона Воидова в Ашском районе, почти 10 лет функционирует в городе Бухтаре, областной театр кукол Афсона. За 35 лет было полностью реконструировано и проведен капитальный ремонт практически во всех театрах. Я могу назвать это два наших академтеатра, то есть Государственный академический театр имени оперы и балета имени Садриддина Айни, Государственный театр драмы имени Абулкасима Лахути и другие. А в таких городах, как городе Хароги, в городе Бухтаре, в городе Кулябе, эти театры были заново отстроены, то есть со всеми новыми площадками, новыми технологиями. И эти театры, если раньше вмещали 300-350 зрителей, то сейчас эти театры как минимум вмещают 1000 зрителей.

0: За годы независимости театральное искусство Таджикистана не только сохранило свои богатые традиции, но и получило новый импульс развития. Государственная поддержка, строительство новых объектов культуры, проведение международных фестивалей и появление современных постановок позволили театрам страны укрепить свои позиции как внутри республики, так и за ее пределами. Одним из главных достижений стало расширение материально-технической базы театров. За годы независимости построено 18 новых театров, проведена реконструкция и капитальный ремонт многих существующих театральных зданий, обновлено сценическое оборудование, световая и звуковая техника. Созданы современные условия для работы творческих коллективов. Особое место занимает строительство Национального театра Таджикистана Душанбе, крупнейшего культурного объекта страны, который вводится в эксплуатацию к празднованию 35-летия государственной независимости. Новый театр оснащен современными сценическими технологиями и станет главной театральной площадкой республики.
1: Совсем скоро мы станем свидетелями очень яркого, очень значимого события в театральной жизни нашей страны, да и вообще в культурной жизни нашей республики. Это сдача в эксплуатации Национального театра при республике Таджикистан.
0: Вот так он будет называться Национальный театр Таджикистана.
1: Да, Национальный театр Таджикистана. Там тоже будет три зала. Эти залы вмещают, один зал вмещает 2000 зрительных мест, другой 1000 мест и третий 700 мест. Здание, он в самом сердце нашей столицы строится. Мы уже видим вот очень красивые здания, масштабные. Ну, многие говорят, что такого аналога нету во всяком случае вот в нашем центрально-азиатском регионе такого масштабного здания с такими вот преимуществами во всех и в архитектуре, и в технологическом оснащении. Ну, в общем, это здание, этот театр, надеюсь, будет...
0: Там будет задействован...
1: Там будет... Да, там будет... Там будет... Действующий театр, там будет находиться и оркестр симфонический при исполнительный аппарат президента Республики Таджикистана. Ну, мы, в общем, все в ожидании, я имею в виду, все деятели культуры совсем вот скоро, накануне вот праздников этих, наряду со сдачей и центрального стадиона, и других объектов, которые намечены сдачей вот в конце августа, в начале сентября, в том числе, и будет там проводиться торжественное заседание и концерт мастеров искусств. В общем, это будет незабываемый праздник. Вот. Сейчас, как вы знаете, идет также строительство грандиозных объектов, да, русского драмтеатра имени Маяковского тоже в центре Душанбе. Это объект, он должен быть сдан в эксплуатацию в следующем году. И в следующем году также намечается сдача другого нашего театра. Это Республиканский театр музыкальной драмы Дангаринского района. Там тоже идет это строительство ударными темпами.

После обретения независимости была возобновлена традиция проведения престижных театральных форумов. Республиканский фестиваль театрального искусства «Просту», Международный театральный фестиваль стран Центральной Азии «Навруз». Эти фестивали стали площадкой для обмена опытом, открытия новых режиссеров и актеров, а также укрепления культурных связей с зарубежными театрами. За годы независимости таджикские театры успешно представляли страну на международных фестивалях в России, Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Иране, Турции, Германии, Франции и других странах. Особое признание получил театр «Ахарон», чьи спектакли неоднократно становились лауреатами международных театральных фестивалей. Большое внимание уделяется спектаклям, посвященным истории таджикской государственности, личности Исмаиля Сумани, национальному единству, независимости Республики Таджикистан, жизни выдающихся деятелей науки и культуры. За годы независимости открыты новые возможности для подготовки театральных кадров. Выпускники профильных вузов проходят стажировки, проводятся мастер-классы и

Федерации Белоруссии, Азербайджана, и Армении, и Грузии. Вполне вероятно, что будут участвовать также и, в общем, и другие страны. В общем, это тоже будет такое крупное событие, масштабное. Что касается других событий, вот наши театры за этот период, за 35 лет, обогатили свой репертуар новыми произведениями. Ну, эти произведения, естественно, поставлены на основе классических произведений мировой драматургии, национальной драматургии, современных авторов и наших соседей, и стран дальнего и ближнего зарубежья. За 35 лет мы насчитали, что практически как минимум за 1000 новых произведений поставлено. Вот за последние полгода наши театры, несмотря на очень сильную занятость, то, что они участвуют практически во всех вот этих значимых событиях, основными двигателями, в общем, пионерами и движущей силой вот этих мероприятий являются именно творческие составы наших профессиональных театров. Несмотря на это, вот за эти 6 месяцев было осуществлено 22 новых постановок в наших театрах. И я могу назвать постановки таких театров, как «Точку зори Милят». Это жизнь и деятельность основателя первого таджикского государства, государства Саманидов, Исмаили Сомони. Это пьеса, поставлена произведением Барута Абдрахмонова, главным режиссером этого театра Султаном Анимджановичем Усмановым. Я хочу также отмечать работу наших коллег с театра имени Касымова. Постановка «Бобожон Гафуров» – это по произведению Ибраима Усмонова и Абдул-Хафиза Кодири. И премьера этого произведения месяц назад состоялась и имела большой резонанс. Я в Фейсбуке и в других социальных сетях и в периодике прочел очень хорошие отзывы и заметки насчет этого произведения. Я хочу отмечать также работу творческого состава театра имени Мехрубана Назарова города Харога. Это они в мае привезли спектакль «Рубия и Балхи» по пьесе Абдусалума Тобоева. Его показывали в театре Лахути. Очень замечательный спектакль, имел очень большой успех. Я также хочу отмечать работу наших коллег кукольного театра города Душанбе. Это «Наврузи Аджан». Это спектакль тоже имел большой успех. Дни празднования Навруза, столичных наших жителей. Затем этот спектакль был показан нашим друзьям в городе Новосибирск. Этот театр участвовал в работе фестиваля «Перекресток», и там этот спектакль пригласили в 27-м году в город Санкт-Петербург. Фестиваль, который называется «Петрушка Великий». Тоже фурор произвел, очень понравился этот спектакль, имеет большие отзывы, и коллеги-кукольники тоже из Казахстана и Узбекистана, их из Российской Федерации приглашают на разные фестивали с этим спектаклем. Я хотел также отмечать работу «Маска» и «Доми Гафлат». Это «Капкан» называется. Наших коллег с театра имени Махмуджона Воидова Ашского района. И «Маска» — это постановка наших коллег с Кулябского театра имени Сайдали Вализода. Несмотря на то, что вот эти коллективы очень сильно заняты, задействованы в проведении вот этих масштабных мероприятий, они находят время, ставят вот такие интересные произведения. Эти произведения находят отклик у зрителей, у специалистов. Кто-то даже пишет об этом, в общем. То есть не оставляет людей равнодушным к их работе, к их произведениям. Ну, я надеюсь, что мы достойно с этими проведем 35-летие независимости. Ну, а на следующем году у нас
очень сильные работы. Я отмечал, да, и по Росту, и вот этот форум международный театральный молодых театральных деятелей СНГ. Я без всякого преувеличения могу сказать, что

0: Особое внимание уделяется сохранению национальной актерской школы и преемственности поколений. Независимость стала периодом существенного увеличения государственных инвестиций в культуру. Если в 2000 году на сферу культуры и спорта было выделено 13 миллионов сумуни, то уже к 2025 году финансирование выросло до 1 миллиарда 800 миллионов сумуни. За 35 лет независимости театр стал не только центром культурной жизни, но и важным инструментом воспитания общества. Через сценическое искусство укрепляется национальное самосознание, любовь к родине, уважение к истории и традициям, сохраняется таджикский язык и развивается современная национальная драматургия. Сегодня театр Таджикистана уверенно сочетает богатое культурное наследие с новыми художественными формами, достойно представляя страну на международной сцене. И в конце программы «Признание в любви театру» Зульфи Кадыровой-Садыковой, актрисы Русского драматического театра имени Владимира Маяковского.
1: Когда-то в фильме «Москва слезам не верит», если вы помните, один из героев говорил, что уйдет театр, уйдет все, останется только телевидение и кино. Вот, и вы знаете, вот столько лет прошло, да, уже, когда появилось телевидение, когда вот кино такое в разгаре, а сейчас соцсети, но театр есть. Театр всегда будет. Потому что театр – это живое дыхание.
2: Да.
1: Театр – это живое прикосновение. Театр, когда нету второго и третьего дубля. Театр – или ты пан, или ты пропал. Театр этим уникален, что сегодня Зульфия такая, а завтра она другая. Люди, когда приходят и говорят, странно, этот спектакль смотрим третий раз, и каждый раз вы разный. Вот это театр.
0: Уважаемые слушатели, это был очередной выпуск программы «ЛИК. Литература, искусство, культура». С вами была я, Мэта Барина Мунджон. Будьте счастливы!